Прошу, останься призраком хотя бы в моей жизни. Останься простым признаком того, что мы любили. Останься хоть немного в моей памяти, как в фильме. Останься в моих

0: в Мирном. 10 часов.
1: Утро добрым бывает. На радио «Алмазный край».
2: «Алмазный край».
0: Только хорошее настроение. Настроение.

0: пятница.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11, культ, спорт, товары.

0: Для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11, культ, спорт, товары.

0: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в такси.
1: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио «Алмазный край».

0: в Мирном. 11 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: В ООО «Новоленская ТЭС» в городе Ленск требуются лаборанты, электромонтеры, мастер высоковольтных испытаний, машинисты топливоподачи, трубопроводчики, слесарь газового оборудования. Обращаться по телефону 8 950 492 4601. 8 950 492 4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
4: Алмазный край.
0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде.
3: В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуются на вакантные должности. Пожарный, водитель автомобиля пожарного, категория Б, С. Граждан Российской Федерации, отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации, способных по своим личным и деловым качествам, состоянию здоровья и физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Федеральной противопожарной службы. Социальные гарантии при прохождении службы. Стабильная заработная плата. Денежное довольствие. Льготная пенсия по выслуге лет через 12,5 лет календарной службы при наличии службы в вооруженных силах Российской Федерации. Ежегодный льготный проезд в пределах Российской Федерации, в том числе на одного члена семьи. Бесплатное медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение. Обязательное государственное страхование здоровья за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Возможность получить высшее образование в вузах МЧС России. При соответствующей выслуге возможность получения единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилья. По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: Республика Саха-Якутия, город Мирный, Ленинградский проспект, дом 9, телефон 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424. Электронная почта mcs.ofps3@mail.ru. В магазин семейный требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-95-00, 8-914-251-95-00 или к администрации магазина. Услуги автостоянки. Телефон 22-822, 22-822.
0: Фоксбокс. Грузоперевозки для дома и бизнеса. Переезд или доставка. Все организуем за вас. Звоните плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. Плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. В управляющую компанию требуется слесарь-сантехник, электро.

0: и бронируйте дату. 8-914-252-24-22. 8-914-252-24-22.
1: Агентство аренды. Телефон 234-56. 234-56.
2: Рекламная служба. Радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: для мы.
1: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертификатами.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации. Тонтуном ЛФС, Тонсет, ТАОН и КЮСЕ, Тон, Бирный, Медах, Свидетельствует. СИБЕС, информационные технологии, ЛАР, Тонна, массовая коммуникация, ЛАР, Надзор, Федеральная служба, и КЮСЕ, Тон, Бирный, Медах, Свидетельствует.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

0: Не переключайся.
1: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: В алмазной столице. Полдень.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: ООО «Новоленская ТЭС» в городе Ленск требуются лаборанты, электромонтеры, мастер высоковольтных испытаний, машинисты топливоподачи, трубопроводчики, слесарь газового оборудования. Обращаться по телефону 8 950 492 4601. 8 950 492 4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
4: Алмазный край.

это объяснить? Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того.

свет. Даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет. Ты можешь везде искать, но там нет.

0: Вы слушаете радио «Алмазный край».
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: «Алмазный край» ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде.
4: В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуются на вакантные должности. Пожарный, водитель автомобиля пожарного, категория Б, С. Граждан Российской Федерации, отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации, способных по своим личным и деловым качествам, состоянию здоровья и физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Федеральной противопожарной службы. Социальные гарантии при прохождении службы, стабильная заработная плата, денежное довольствие, льготная пенсия по выслуге лет через 12,5 лет календарной службы при наличии службы в вооруженных силах Российской Федерации. Ежегодный льготный проезд в пределах Российской Федерации, в том числе на одного члена семьи. Бесплатное медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение. Обязательное государственное страхование здоровья за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Возможность получить высшее образование в вузах МЧС России. При соответствующей выслуге возможность получения единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилья. По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: Республика Саха-Якутия, город Мирный, Ленинградский проспект, дом 9, телефон 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424. Электронная почта mcs.ofps3@mail.ru. В магазин «Семейный» требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-95-00, 8-914-251-95-00 или к администрации магазина. Услуги автостоянки. Телефон 22-822, 22-822.
5: Фокс-бокс. Грузоперевозки для дома и бизнеса. Переезд или доставка – все организуем за вас. Звоните плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. Плюс 7-914-252-2050 или 2-2050.
6: В управляющую компанию требуется слесарь-сантехник, электрогазосварщик, официальное трудоустройство, социальный пакет, высокая заработная плата. Звонить 8-914-269-0481, 8-914-269-0481.
7: Ресторан «Зазеркалье» приглашает. Планируйте банкет, юбилей, корпоратив или семейное торжество? Подарите своему празднику красивую атмосферу, вкусные блюда и приятные впечатления. Ресторан «Зазеркалье» проведет ваши мероприятия на высоком уровне, от небольшого семейного праздника до большого торжества. Банкеты, мероприятия, юбилей и торжества – все в «Зазеркалье». Звоните и бронируйте дату 8-914-252-24-22, 8-914-252-24-22.
8: Агентство аренды. Телефон 234-56. 234-56.
9: Рекламная служба. Радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: нам суть.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

для нее. Я буду... Сейчас, еще раз. Я буду всю ночь под твоим окном петь все наши песни, что любили вдвоем. А дождь будет...

0: в Мирном. 13 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: В ООО «Новоленская ТЭС» в городе Ленск требуются лаборанты, электромонтеры, мастер высоковольтных испытаний, машинисты топливоподачи, трубопроводчики, слесарь газового оборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
4: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде.
3: В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуются на вакантные должности. Пожарный, водитель автомобиля пожарного, категория Б, С. Граждан Российской Федерации, отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации, способных по своим личным и деловым качествам, состоянию здоровья и физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Федеральной противопожарной службы. Социальные гарантии при прохождении службы. Стабильная заработная плата. Денежное довольствие. Льготная пенсия по выслуге лет через 12,5 лет календарной службы при наличии службы в вооруженных силах Российской Федерации. Ежегодный льготный проезд в пределах Российской Федерации, в том числе на одного члена семьи. Бесплатное медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение. Обязательное государственное страхование здоровья за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Возможность получить высшее образование в вузах МЧС России. При соответствующей выслуге возможность получения единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилья. По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: Республика Саха-Якутия, город Мирный, Ленинградский проспект, дом 9. Телефон 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424. Электронная почта mcs.ofps3@mail.ru. В магазин семейный требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-95-00, 8-914-251-95-00 или к администрации магазина. Услуги автостоянки. Телефон 22-822, 22-822.
0: Фоксбокс. Грузоперевозки для дома и бизнеса. Переезд или доставка – все организуем за вас. Звоните плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. Плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. В управляющую компанию требуется слесарь-сантехник, электрогазосварщик, официальное трудоустройство, социальный пакет, высокая заработная плата. Звонить 8-914-269-0481, 8-914-269-0481. Ресторан «Зазеркалье» приглашает. Планируйте банкет, юбилей, корпоратив или семейное торжество? Подарите своему празднику красивую атмосферу, вкусные блюда и приятные впечатления. Ресторан «Зазеркалье» проведет ваши мероприятия на высоком уровне, от небольшого семейного праздника до большого торжества. Банкеты, мероприятия, юбилей и торжества – все в «Зазеркалье». Звоните и бронируйте дату. 8-914-252-24-22. 8-914-252-24-22.
3: Агентство аренды. Телефон 234-56. 234-56.
4: Рекламная служба. Радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.

не звонил, ты бы не взяла. Извини, ты же не одна.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

0: в Мирном. 14 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: ООО «Новоленская ТЭС» в городе Ленск требуются лаборанты, электромонтеры, мастер высоковольтных испытаний, машинисты топливоподачи, трубопроводчики, слесарь газового оборудования. Обращаться по телефону 8 950 492 4601. 8 950 492 4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
2: Алмазный край.

падают по случайностям, остаются над небо глупости. Расцветает только то, что ежедневно обливаешь водой. Ни у кого теперь не получится лишить меня главной мудрости. Я должна лишь себе всегда быть счастливой и молодой.

дождик прогноз, люди в пальто, еще одна осень за окном. Мы скоро проснемся, а что потом? Снова синоптики нас обманули, жаркого лета не видели вроде, но сильно любили хорошие фильмы под клетчатым плетом и грома рассвет. Кончилось.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде.
3: В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуются на вакантные должности. Пожарный, водитель автомобиля пожарного, категория Б, С. Граждан Российской Федерации, отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации, способных по своим личным и деловым качествам, состоянию здоровья и физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Федеральной противопожарной службы. Социальные гарантии при прохождении службы. Стабильная заработная плата. Денежное довольствие. Льготная пенсия по выслуге лет через 12,5 лет календарной службы при наличии службы в вооруженных силах Российской Федерации. Ежегодный льготный проезд в пределах Российской Федерации, в том числе на одного члена семьи. Бесплатное медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение. Обязательное государственное страхование здоровья за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Возможность получить высшее образование в вузах МЧС России. При соответствующей выслуге возможность получения единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилья. По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: Республика Саха-Якутия, город Мирный, Ленинградский проспект, дом 9. Телефон 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424. Электронная почта mcs.ofps3@mail.ru. В магазин семейный требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-95-00, 8-914-251-95-00 или к администрации магазина. Услуги автостоянки. Телефон 22-822, 22-822.
0: «Фоксбокс» – грузоперевозки для дома и бизнеса. Переезд или доставка – все организуем за вас. Звоните плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. Плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. В управляющую компанию требуется слесарь-сантехник, электрогазосварщик, официальное трудоустройство, социальный пакет, высокая заработная плата. Звонить 8-914-269-0481, 8-914-269-0481. Ресторан «Зазеркалье» приглашает. Планируйте банкет, юбилей, корпоратив или семейное торжество? Подарите своему празднику красивую атмосферу, вкусные блюда и приятные впечатления. Ресторан «Зазеркалье» проведет ваши мероприятия на высоком уровне, от небольшого семейного праздника до большого торжества. Банкеты, мероприятия, юбилей и торжества – все в «Зазеркалье». Звоните и бронируйте дату. 8-914-252-24-22. 8-914-252-24-22.
3: Агентство аренды. Телефон 234-56. 234-56.
4: Рекламная служба. Радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.

Алмазный край. Радио без границ. Just get the fuck out now.

Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: в мирном 15 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: В ООО «Новоленская ТЭС» в городе Ленск требуются лаборанты, электромонтеры, мастер высоковольтных испытаний, машинисты топливоподачи, трубопроводчики, слесарь газового оборудования. Обращаться по телефону 8 950 492 4601. 8 950 492 4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
4: Радио «Алмазный край».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде.
3: В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуются на вакантные должности. Пожарный, водитель автомобиля пожарного, категория Б, С. Граждан Российской Федерации, отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации, способных по своим личным и деловым качествам, состоянию здоровья и физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Федеральной противопожарной службы. Социальные гарантии при прохождении службы. Стабильная заработная плата. Денежное довольствие. Льготная пенсия по выслуге лет через 12,5 лет календарной службы при наличии службы в вооруженных силах Российской Федерации. Ежегодный льготный проезд в пределах Российской Федерации, в том числе на одного члена семьи. Бесплатное медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение. Обязательное государственное страхование здоровья за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Возможность получить высшее образование в вузах МЧС России. При соответствующей выслуге возможность получения единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилья. По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: Республика Саха-Якутия, город Мирный, Ленинградский проспект, дом 9. Телефон 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424. Электронная почта mcs.ofps3@mail.ru. В магазин семейный требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-95-00, 8-914-251-95-00 или к администрации магазина. Услуги автостоянки. Телефон 22-822, 22-822.
0: «Фоксбокс» – грузоперевозки для дома и бизнеса. Переезд или доставка – все организуем за вас. Звоните плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. Плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. В управляющую компанию требуется слесарь-сантехник, электрогазосварщик, официальное трудоустройство, социальный пакет, высокая заработная плата. Звонить 8-914-269-0481, 8-914-269-0481. Ресторан «Зазеркалье» приглашает. Планируйте банкет, юбилей, корпоратив или семейное торжество? Подарите своему празднику красивую атмосферу, вкусные блюда и приятные впечатления. Ресторан «Зазеркалье» проведет ваши мероприятия на высоком уровне, от небольшого семейного праздника до большого торжества. Банкеты, мероприятия, юбилей и торжества – все в «Зазеркалье». Звоните и бронируйте дату. 8-914-252-24-22. 8-914-252-24-22.
3: Агентство аренды. Телефон 234-56. 234-56.
4: Рекламная служба. Радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
0: Для слушателей старше 16 лет.
5: Иногда одно украшение может рассказать о многом. О любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11. Культ, спорт, товары.
4: Радио

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в Мирном 16 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: В ООО «Новоленская ТЭС» в городе Ленск требуются лаборанты, электромонтеры, мастер высоковольтных испытаний, машинисты топливоподачи, трубопроводчики, слесарь газового оборудования. Обращаться по телефону 8 950 492 4601. 8 950 492 4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
4: «Алмазный край».

О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

Снова эта бессонница, снова с гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде.
3: В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуются на вакантные должности. Пожарный, водитель автомобиля пожарного, категория Б, С. Граждан Российской Федерации, отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации, способных по своим личным и деловым качествам, состоянию здоровья и физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Федеральной противопожарной службы. Социальные гарантии при прохождении службы. Стабильная заработная плата. Денежное довольствие. Льготная пенсия по выслуге лет через 12,5 лет календарной службы при наличии службы в вооруженных силах Российской Федерации. Ежегодный льготный проезд в пределах Российской Федерации, в том числе на одного члена семьи. Бесплатное медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение. Обязательное государственное страхование здоровья за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Возможность получить высшее образование в вузах МЧС России. При соответствующей выслуге возможность получения единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилья. По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: Республика Саха-Якутия, город Мирный, Ленинградский проспект, дом 9. Телефон 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424, 8-411-36-370-50. 8-411-12-508-424. Электронная почта mcs.ofps3@mail.ru. В магазин семейный требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-95-00, 8-914-251-95-00 или к администрации магазина. Услуги автостоянки. Телефон 22-822. 22-822.
0: Фоксбокс. Грузоперевозки для дома и бизнеса. Переезд или доставка – все организуем за вас. Звоните. Плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. Плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. В управляющую компанию требуется слесарь-сантехник, электрогазосварщик, официальное трудоустройство, социальный пакет, высокая заработная плата. Звонить 8-914-269-0481, 8-914-269-0481. Ресторан «Зазеркалье» приглашает. Планируйте банкет, юбилей, корпоратив или семейное торжество? Подарите своему празднику красивую атмосферу, вкусные блюда и приятные впечатления. Ресторан «Зазеркалье» проведет ваши мероприятия на высоком уровне, от небольшого семейного праздника до большого торжества. Банкеты, мероприятия, юбилей и торжества – все в «Зазеркалье». Звоните и бронируйте дату. 8-914-252-24-22. 8-914-252-24-22.
3: Агентство аренды. Телефон 234-56. 234-56.
4: Рекламная служба. Радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
6: «Алмазных край» радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тунтунан. ЛФС. Тунсетте. АОН. ИКЮСЕ. Тун. Бирный медах свидетельствователь. СБС. Информационные технологии. ЛАР. Он на массовой коммуникации. ЛАР. Надзор. Федеральная служба. И клинча. Субе. Бирсел. Тосуню. Субе.
5: Для слушателей старше 16 лет.

0: Для слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11, культ, спорт, товары.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

0: В Мирном 17 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: В ООО «Новоленская ТЭС» в городе Ленск требуются лаборанты, электромонтеры, мастер высоковольтных испытаний, машинисты топливоподачи, трубопроводчики, слесарь газового оборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
0: Рекламная служба. Радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Радио «Алмазный край».
4: Вы когда-нибудь чувствовали, что в вашей жизни начинается новый сезон?

0: я.
1: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде.
3: В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуются на вакантные должности. Пожарный, водитель автомобиля пожарного, категория Б, С. Граждан Российской Федерации, отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации, способных по своим личным и деловым качествам, состоянию здоровья и физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Федеральной противопожарной службы. Социальные гарантии при прохождении службы. Стабильная заработная плата. Денежное довольствие. Льготная пенсия по выслуге лет через 12,5 лет календарной службы при наличии службы в вооруженных силах Российской Федерации. Ежегодный льготный проезд в пределах Российской Федерации, в том числе на одного члена семьи. Бесплатное медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение. Обязательное государственное страхование здоровья за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Возможность получить высшее образование в вузах МЧС России. При соответствующей выслуге возможность получения единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилья. По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: Республика Саха-Якутия, город Мирный, Ленинградский проспект, дом 9. Телефон 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424. Электронная почта mcs.ofps3@mail.ru. В магазин семейный требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-95-00, 8-914-251-95-00 или к администрации магазина. Услуги автостоянки. Телефон 22-822, 22-822.
0: Фокс-бокс. Грузоперевозки для дома и бизнеса. Переезд или доставка – все организуем за вас. Звоните плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. Плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. В управляющую компанию требуется слесарь-сантехник, электрогазосварщик, официальное трудоустройство, социальный пакет, высокая заработная плата. Звонить 8-914-269-0481, 8-914-269-0481. Ресторан «Зазеркалье» приглашает. Планируйте банкет, юбилей, корпоратив или семейное торжество? Подарите своему празднику красивую атмосферу, вкусные блюда и приятные впечатления. Ресторан «Зазеркалье» проведет ваши мероприятия на высоком уровне, от небольшого семейного праздника до большого торжества. Банкеты, мероприятия, юбилей и торжества – все в «Зазеркалье». Звоните и бронируйте дату. 8-914-252-24-22. 8-914-252-24-22.
3: Агентство аренды. Телефон 234-56. 234-56.
4: Рекламная служба. Радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: в Мирном 18 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: В ООО «Новоленская ТЭС» в городе Ленск требуются лаборанты, электромонтеры, мастер высоковольтных испытаний, машинисты топливоподачи, трубопроводчики, слесарь газового оборудования. Обращаться по телефону 8 950 492 4601. 8 950 492 4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
4: Алмазный край. Радио без границ.
5: Вы слушаете радио «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде.
3: В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуются на вакантные должности. Пожарный, водитель автомобиля пожарного, категория Б, С. Граждан Российской Федерации, отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации, способных по своим личным и деловым качествам, состоянию здоровья и физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Федеральной противопожарной службы. Социальные гарантии при прохождении службы. Стабильная заработная плата. Денежное довольствие. Льготная пенсия по выслуге лет через 12,5 лет календарной службы при наличии службы в вооруженных силах Российской Федерации. Ежегодный льготный проезд в пределах Российской Федерации, в том числе на одного члена семьи. Бесплатное медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение. Обязательное государственное страхование здоровья за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Возможность получить высшее образование в вузах МЧС России. При соответствующей выслуге возможность получения единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилья. По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: Республика Саха-Якутия, город Мирный, Ленинградский проспект, дом 9. Телефон 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424. Электронная почта mcs.ofps3@mail.ru. В магазин семейный требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-95-00, 8-914-251-95-00 или к администрации магазина. Услуги автостоянки. Телефон 22-822, 22-822.
0: Фоксбокс. Грузоперевозки для дома и бизнеса. Переезд или доставка – все организуем за вас. Звоните плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. Плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. В управляющую компанию требуется слесарь-сантехник, электрогазосварщик, официальное трудоустройство, социальный пакет, высокая заработная плата. Звонить 8-914-269-0481, 8-914-269-0481. Ресторан «Зазеркалье» приглашает. Планируйте банкет, юбилей, корпоратив или семейное торжество? Подарите своему празднику красивую атмосферу, вкусные блюда и приятные впечатления. Ресторан «Зазеркалье» проведет ваши мероприятия на высоком уровне, от небольшого семейного праздника до большого торжества. Банкеты, мероприятия, юбилей и торжества – все в «Зазеркалье». Звоните и бронируйте дату. 8-914-252-24-22. 8-914-252-24-22.
3: Агентство аренды. Телефон 234-56. 234-56.
4: Рекламная служба. Радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: «Алмазный край». Радио без границ.

0: В Мирном 19 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет. Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

«Алмазный край». Радио без границ.

0: В Мирном 20 часов.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тунтуном ЛФС Тонсетте ООН и Кюсе Тун Бирный Медах свидетельствует. Себя с информационной технологией ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР надзор Федеральной службы ТА. И Кюсе Тун Бирный Медах свидетельствует.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Вы слушаете

прыгнул в тачку и тронусь с места, чтобы не тронуться умом. Я столько пережил с тобой вместе, и все же будто не знаком. Ты вместо любви хочешь вместе, да и мне уже все равно. Для тебя мое.

0: В Мирном 21 час.
1: Алмазный край.
2: Алмазный край.
0: Только хорошее настроение. Настроение.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11, Культ Спорт Товары.

а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске. Вы слушаете радио «Алмазный край».

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас! Лицо Советское, 11, культ, спорттовары.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.
2: Звезды поднимаются выше, свет уже не сводит с ума.

0: В Мирном 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазтах край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тантуном ЛФС, Тонсетте, ООН и Кюсе Тон Бирный Медах свидетельствует. СБС, информационные технологии. ЛАР, ООН, массовая коммуникация, регистрация, надзор, Федеральная служба, и Кринча Субибирсел, Тосуню Субибирсел, Тосуню Субибирсел.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советская, 11, культ, спорт, товары.
2: Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: в Мирном. 0 часов.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тантуном ЛФС-Тонсет-ТАОН и Кюсет-Тон Бирнемедах свидетельствует. Связь информационных технологий ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР. Надзор Федеральной службы. И Кринча Субебил. Сыл.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: оборвать.
1: Если можно уже выйти,
0: просто оборвать.
1: Если можно уже выйти,
0: просто оборвать.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

ошибочек и фальш. Мне так жаль, что не сказал тебе раньше. Мне так жаль, что не сказал тебе больше. И что не обнимал тебя чаще. Лед становится тоньше, значит, я настоящий. Вот тебе мое сердце.

что хочу назад тебе, глядя в глаза тебе, так хочется сжать тебя и жадно вдыхать тебя, и не отпускать тебя, и в чувствах признаться, закружимся в танце до конечной станции, сняв гири и панцирь, в руках гравитации, мне нужно остаться, мне нужно остаться.

0: слушаете радио «Алмазный край».
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

0: в Мирном. 2.
1: Радио. Алмазный край. Мы с вами с 2000 года.
2: Невский проспект. Спишь, пока падает снег с крыш. Под балконом уснул кот.

Они все уходили, как мечты, не успевшие сбыться. Как отец, когда тебе было 8. Как брат, когда только женился. Но ты больше не плачешь по тем, кого даже не вспомнить добрым словом. Научилась прощать, но как?

вечеринки, танцполы, снова и снова под бас ее соло, а в глазах лишь холод. Как полночный экспресс летит и оставляет свой след, не спит она встречает.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

0: is the answer.
1: Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: хорошее настроение. Настроение.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

0: В Мирном 4 часа.
1: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.
2: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
3: Алмазный край, радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтуном ЛФС, Тонсетте, ООН и Кюсе Тонбирный вода свидетельствует. Связь, информационные технологии, ЛАР, ООН, массовая коммуникация, регистрация, надзор, Федеральная служба, и Кюсе Тонбирный вода свидетельствует.
2: Для слушателей старше 16 лет.
1: «Алмазный край». Радио без границ.

Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

Привет, в трубку помолчим еще пару минут. Воспоминания в лето прошлое меня вернут, где мы гуляли ночью по мостам и каналам и кофешопов дым. Ловили терпкий пряный, я любил ее смех и шутка каждая в тему моя заходила ей. И где бы я ни был, я вспоминаю нас.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.
2: Если б не было тебя,

Когда я звоню, я вновь тобой пьяный, как на фото, где с тобой стою справа. Время все вернет и точно исправит. Просто мы с тобой когда-то пусты.

Мой дом — это ты, моя душа — это ты, сам я — это ты, в песнях я, ну, это ты. Мысли о тебе, песни про тебя, тоска по тебе, родная моя. Мне бы вернуться туда хотя бы на миг. Там душе спокойно и не болит. Оно кричит и плачет там изнутри, но тянет туда, как магнит. Я боюсь, что стал вообще не тем, стал не тем, да и вообще не там. Я боялся изменить себе.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 6 часов.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.
0: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

Моя душа как лезвие ножа, но без тебя не будет куража. И эту бездну просто обожал, это мой туп, это мой туп. Но видно, тактика моя дну.

0: В мирном 7 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край». Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске: тепло и чисто. В Айхале к зиме отремонтировали остановочные павильоны. Танцы и драйв. Артисты КСК привезли в Мирный удачный медали соревнований по акробатическому рок-н-роллу. Признание лучших. 4 фильма «Алмазного края» отметили на международном кинофестивале. Теперь подробно. В Айхале отремонтировали 4 теплых остановочных павильона. Работы провели к зимнему сезону. В павильонах заменили облицовку, восстановили внешний вид лавок, обновили напольное покрытие. Конструкцию спроектировали с учетом якутских морозов. Для комфорта ожидающих пассажиров предусмотрели систему отопления. Власти призывают жителей бережно относиться к имуществу поселка и соблюдать правила поведения в общественных местах. Состояние павильонов отслеживают через камеры видеонаблюдения. 24 медали завоевали спортсмены культурно-спортивного комплекса «Алроса» из Мирного и Удачного на соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу в Приморье. В турнире участвовали команды «Diamond», «Drive» и «Импульс». Первенство, чемпионат Приморского края и межрегиональные соревнования проходили с 3 по 4 октября. В отдельных дисциплинах спортсмены из Мирного полностью оккупировали призовой пьедестал. Команды «Diamond» и «Drive» стали победителями в командных выступлениях, а представители «Импульса» из Удачного вошли в число призеров. И еще одна новость. 4 фильма «Алмазного края» завоевали награды 8-го международного кинофестиваля «Майн Муви». Торжественное награждение призеров прошло в Москве. В этом году эксперты отсмотрели 118 фильмов от 34 компаний. Серебро в номинации «Лучший фильм о компании» присудили выпуску проекта «Производство в деталях. Путь алмаза». В нем рассказывается об этапах добычи драгоценных камней, от разведки их месторождений до попадания на мировой рынок. Такая же награда в номинации «Лучший рекламный имиджевый ролик» у фильма «Музей алмаза», который «Алроса» открыла в Мирном. Бронзу в номинации «Хроники алмазодобычи» получил документальный фильм «Фабрика сокровищ. 50 лет фабрики номер 12». А среди фильмов об экологических проектах в тройку лучших вошел выпуск «Производство в деталях. Экологичное производство «Алроса». Напомним, в 2025 году «Алмазный край» тоже привез кинофестиваля 4 награды. У меня на этом все. До встречи в эфире.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном пасмурно. Максимальная отметка на столбике термометра 0 градусов без осадков. В Ленске ясное небо от минус 6 до плюс 4 градусов. На севере района облачно с прояснениями. В Удачном Айхале до 1 градуса ниже 0. В Накыне облачно. Отметка на столбике термометра покажет 2 градуса со знаком плюс. Осадки не ожидаются.
2: Улыбнись новому дню вместе с нами. Радио «Алмазный край».
3: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

Вчера еще только влезала с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и это новости короткой строкой. Тепло и чисто. В Айхале к зиме отремонтировали остановочные павильоны. Танцы и драйв. Артисты КСК привезли в Мирные удачные медали соревнований по акробатическому рок-н-роллу. Признание лучших. 4 фильма «Алмазного края» отметили на международном кинофестивале. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном пасмурно. Максимальная отметка на столбике термометра 0 градусов без осадков. В Ленске ясное небо от минус 6 до плюс 4 градусов. На севере района облачно с прояснениями. В удачном Айхале до 1 градуса ниже 0. В Накыне облачно. Отметка на столбике термометра покажет 2 градуса со знаком плюс. Осадки не ожидаются.
2: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

0: В мирном 8 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край». Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске: тепло и чисто. В Айхале к зиме отремонтировали остановочные павильоны. Танцы и драйв. Артисты КСК привезли в Мирный удачный медали соревнований по акробатическому рок-н-роллу. Признание лучших. 4 фильма «Алмазного края» отметили на международном кинофестивале. Теперь подробно. В Айхале отремонтировали 4 теплых остановочных павильона. Работы провели к зимнему сезону. В павильонах заменили облицовку, восстановили внешний вид лавок, обновили напольное покрытие. Конструкцию спроектировали с учетом якутских морозов. Для комфорта ожидающих пассажиров предусмотрели систему отопления. Власти призывают жителей бережно относиться к имуществу поселка и соблюдать правила поведения в общественных местах. Состояние павильонов отслеживают через камеры видеонаблюдения. 24 медали завоевали спортсмены культурно-спортивного комплекса «Алроса» из Мирного и Удачного на соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу в Приморье. В турнире участвовали команды «Diamond», «Drive» и «Импульс». Первенство, чемпионат Приморского края и межрегиональные соревнования проходили с 3 по 4 октября. В отдельных дисциплинах спортсмены из Мирного полностью оккупировали призовой пьедестал. Команды «Diamond» и «Drive» стали победителями в командных выступлениях, а представители «Импульса» из Удачного вошли в число призеров. И еще одна новость. 4 фильма «Алмазного края» завоевали награды 8-го международного кинофестиваля «Майн Муви». Торжественное награждение призеров прошло в Москве. В этом году эксперты отсмотрели 118 фильмов от 34 компаний. Серебро в номинации «Лучший фильм о компании» присудили выпуску проекта «Производство в деталях. Путь алмаза». В нем рассказывается об этапах добычи драгоценных камней, от разведки их месторождений до попадания на мировой рынок. Такая же награда в номинации «Лучший рекламный имиджевый ролик» у фильма о музее алмаза, который «Алроса» открыла в Мирном. Бронзу в номинации «Хроники алмазодобычи» получил документальный фильм «Фабрика сокровищ. 50 лет фабрики номер 12». А среди фильмов об экологических проектах в тройку лучших вошел выпуск «Производство в деталях. Экологичное производство «Алроса». Напомним, в 2025 году «Алмазный край» тоже привез кинофестиваля 4 награды. У меня на этом все. До встречи в эфире.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном пасмурно. Максимальная отметка на столбике термометра 0 градусов без осадков. В Ленске ясное небо от минус 6 до плюс 4 градусов. На севере района облачно с прояснениями. В Удачном Айхале до 1 градуса ниже 0. В Накыне облачно. Отметка на столбике термометра покажет 2 градуса со знаком плюс. Осадки не ожидаются.
2: Утро добрым бывает на радио «Алмазный край». «Алмазный край». Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.

0: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. Тепло и чисто. В Айхале к зиме отремонтировали остановочные павильоны. Танцы и драйв. Артисты КСК привезли в Мирный удачные медали соревнований по акробатическому рок-н-роллу. Признание лучших. 4 фильма «Алмазного края» отметили на международном кинофестивале. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном пасмурно. Максимальная отметка на столбике термометра 0 градусов без осадков. В Ленске ясное небо от минус 6 до плюс 4 градусов. На севере района облачно с прояснениями. В удачном Айхале до 1 градуса ниже 0. В Накыне облачно. Отметка на столбике термометра покажет 2 градуса со знаком плюс. Осадки не ожидаются.
2: Эй, колонка! Вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
3: Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

0: проводам.
1: Радио «Алмазный край». Удачный 102.3 FM.
2: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
3: Алмазный край, радиостанция. Массовая и генерация средств регистрации Тунтуном ЛФС Тунсетте ООН и Кюсет Тун Бирный Медах свидетельствует. СБС информационных технологий ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР Гелергер надзор Федеральной службы ПАТА и Кринча Субебир Сыл Тавсунюсюбекисунюгар Гелергер.
2: Для слушателей старше 16 лет.

0: В Мирном 9 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край». Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске: тепло и чисто. В Айхале к зиме отремонтировали остановочные павильоны. Танцы и драйв. Артисты КСК привезли в Мирный удачный медали соревнований по акробатическому рок-н-роллу. Признание лучших. 4 фильма «Алмазного края» отметили на международном кинофестивале. Теперь подробно. В Айхале отремонтировали 4 теплых остановочных павильона. Работы провели к зимнему сезону. В павильонах заменили облицовку, восстановили внешний вид лавок, обновили напольное покрытие. Конструкцию спроектировали с учетом якутских морозов. Для комфорта ожидающих пассажиров предусмотрели систему отопления. Власти призывают жителей бережно относиться к имуществу поселка и соблюдать правила поведения в общественных местах. Состояние павильонов отслеживают через камеры видеонаблюдения. 24 медали завоевали спортсмены культурно-спортивного комплекса «Алроса» из Мирного и Удачного на соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу в Приморье. В турнире участвовали команды «Diamond», «Drive» и «Импульс». Первенство, чемпионат Приморского края и межрегиональные соревнования проходили с 3 по 4 октября. В отдельных дисциплинах спортсмены из Мирного полностью оккупировали призовой пьедестал. Команды «Diamond» и «Drive» стали победителями в командных выступлениях, а представители «Импульса» из «Удачного» вошли в число призеров. И еще одна новость. 4 фильма «Алмазного края» завоевали награды 8-го международного кинофестиваля «Майн Муви». Торжественное награждение призеров прошло в Москве. В этом году эксперты отсмотрели 118 фильмов от 34 компаний. Серебро в номинации «Лучший фильм о компании» присудили выпуску проекта «Производство в деталях. Путь алмаза». В нем рассказывается об этапах добычи драгоценных камней, от разведки их месторождений до попадания на мировой рынок. Такая же награда в номинации «Лучший рекламный имиджевый ролик» у фильма «Музей алмаза», который «Алроса» открыла в Мирном. Бронзу в номинации «Хроники алмазодобычи» получил документальный фильм «Фабрика сокровищ. 50 лет фабрики номер 12». А среди фильмов об экологических проектах в тройку лучших вошел выпуск «Производство в деталях. Экологичное производство «Алроса». Напомним, в 2025 году «Алмазный край» тоже привез с кинофестиваля 4 награды. У меня на этом все. До встречи в эфире.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о...